0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну, не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: не хочу. Не хочу.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочу.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, не хочу, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот в футбол же я играть
0: Вот видишь! Ты не можешь сказать «хочу»!
1: Не могу! Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда! Ты же великий нехочуха!
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу! Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким нехочухой.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Слухайте продовження вистави «Всі краски». Хлопчик Артем Кузнєцов мріє стати великим художником. Разом із молодшою сестричкою Анією та другом Кирилом він приходить у майстерню до справжнього художника. У чим секрет написання справжніх картин? Може, у хорошім пензлику? Або є ще якісь особливі секрети? Художник знайомить їх із творцем Всесвіту, автором Біблії, найкращим справжнім художником. «Я пробував читати Біблію, але дітям важко її зрозуміти», – говорить Кирил. «Не біда, я познайомлю вас із помічницею для тих, кому важко зрозуміти Біблію».
3: «Ой, дівочка, какая красивая! Жаль, что она нарисованная, а не живая. А как же нам с нею познакомиться?»
4: «А вы закройте глаза. Только честно, не подглядывайте. Считаем до трех».
3: «Раз, два, три!» «Здравствуй! Ты девочка с картинки? А как тебя зовут?»
1: «Меня зовут Тропинка».
3: «А меня Аня. Это мой брат Артём, а это Кирилл. У тебя такое красивое имя, Тропинка».
4: «Тропинка, я хочу познакомить тебя с моими гостями. Я думаю, вы подружитесь. Дело в том, что Артём мечтает стать художником. Я хочу, чтобы ты рассказала ему о самом великом художнике. Ты ведь знакома с ним?»
1: «Да, я знаю его. Я каждый день разговариваю с ним».
5: «Стоп, извини, но я чего-то не понимаю. Вы сказали, что самый великий творец – Бог, который создал Вселенную. Разве с ним можно разговаривать?»
6: «Да, мне тоже кажется, что это невозможно. Если Творец и существует, то он где-то далеко, ведь никто не видел Бога. Как же с ним можно общаться?»
1: «Я могу сейчас поговорить с ним».
5: «Говори, мы послушаем».

0: песня. А какой обитель ты пела? Что это такое обитель?
1: Обитель – это такой дом. А я пела о доме на небе, в котором живет Бог. Я расскажу тебе о нем.
2: Ты считаешь, что он там на небе тебя услышал? По-моему, ты пела недостаточно громко.
1: Он слышит самый тихий голос. Он слышит даже те слова, которые мы не произнесли вслух, а только подумали.
2: Он что, умеет читать наши мысли?
1: Да, от него невозможно ничего скрыть.
2: Но мне это не очень нравится.
1: А почему?
2: Ну, ведь у каждого есть что-то личное, сокровенное, о чем другие не должны знать.
1: А что, например?
0: Например, что ты вчера вырвал лист из дневника.
2: Я беда.
1: Ты это называешь сокровенным? В Библии это называется другим словом. Грех – это непослушание Богу.
2: А какое отношение имеет Бог к моему дневнику?
1: Давай разберемся, почему ты вырвал лист?
2: Там была двойка.
1: Значит, ты хотел обмануть родителей. Ты согрешил против родителей.
2: Ну, да.
1: Но ты согрешил и против Бога.
2: Как это?
1: Ты нарушил Божий закон. Бог сказал: не лги.
3: Ого! Получается, если я делаю кому-то что-то плохое, то я грешу против Бога? Могу себе представить, что Бог обо мне думает.
1: Он любит тебя.
3: Любит? Да если то, что ты говоришь, правда, он должен меня так наказать.
1: Но он любит тебя, Кирилл, и тебя, Артем, и тебя, Анечка. Бог любит всех людей, хотя они все грешники. В Библии написано: все согрешили, нет праведного ни одного.
2: Мы постоянно нарушаем его законы, а он любит нас. Тут что-то не так.
1: Я хочу рассказать вам о Божьей любви. Посмотрите, здесь у меня есть необычная книга. Ее сможет читать человек любой национальности на своем родном языке. Ее сможет прочесть даже тот, кто не умеет читать. Эта книга без слов. Дай твои краски, Артем. Они помогут мне. Первая страничка голубого цвета.
4: Я синий цвет, цвет неба. Ты любишь смотреть в небо, наблюдать, как плывут облака. Может, ты когда-нибудь мечтал иметь крылья и полететь высоко-высоко? Почему нас так манит к себе эта синяя бесконечная даль? Знаешь, в Библии есть место, которое называется небеса. Нет, это не небо с облаками. Это невидимый духовный мир. Небеса!
1: Вторая страничка желтого цвета.
5: Я желтый цвет. Я ведь знаком тебе. Цвет подсолнуха, цвет солнышка, а еще я напоминаю золото. А слыхал ли ты когда-нибудь о золотом городе? В Библии написано о нем. Там дома из золота, улицы из золота, там не бывает ночи. И знаешь почему? Потому что там живет Бог. Он создал этот город и приглашает всех туда. В этом городе нет болезней, нет страданий. Там никто не умирает. Ты хотел бы попасть туда?
3: Стоп, стоп, стоп!
1: А этот цвет черный.
3: Да, этот город открыт для всех, не имеющих греха. Что-то я не вижу тут таких.
6: Тропинка, тут опять что-то не то.
3: Какой смысл создавать Богу город, в который никто не может попасть? Ты ведь сказала, что все согрешили. Кто же может войти туда? Это невозможно!
1: Да, человеку это действительно невозможно, но не Богу. Смотрите, что Он предлагает вам. Следующая страничка красного цвета.
6: Я цвет крови. Ты знаешь, как больно, когда поранишься и течет кровь? Я цвет боли и страдания, но я цвет выкупа за тебя. Ты знаешь, что за твои грехи ты должен быть наказан, но Бог решил наказать своего единственного сына вместо тебя. Иисус Христос умер на Голгофском кресте. Бог возложил на Него вину за грех всего мира и за твои грехи тоже.
7: Но это несправедливо, когда за твою вину страдает кто-то другой.
1: Да, по справедливости должны умереть мы, но мы можем избежать наказания. Это благодать Божья, то есть незаслуженный дар. Следующая страничка белого цвета.
8: Прими этот дар. Кровь Христа может омыть тебя, сделать тебя чистым, безгрешным, белее снега. Христос победил смерть. Он воскрес на третий день. Он сейчас на небесах, в золотом городе. Он может войти в твое сердце, сделать его чистым и новым.
1: Библия говорит о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Ты можешь принять этот подарок Божий, прощение грехов и вечную жизнь.
0: Вечную? Это значит навсегда-навсегда?
1: Да, если ты принял Христа в свое сердце, то ты оправдан Богом. Ты принадлежишь Божьей семье. Ты можешь разговаривать с Богом в молитве.
0: Как ты, тропинка?
1: Да, Бог всегда слышит молитвы своих детей. Он отвечает на них.
0: Отвечает? Прямо с неба? И что, ты слышишь Его голос?
1: Дети Божьи умеют слышать голос Господа в тишине своих сердец. А еще Бог отвечает через Слово Свое, Библию. В Библии есть ответы на все вопросы.
7: Значит, если я приму Иисуса Христа в свое сердце, то я не буду больше грешить?
1: Следующая страничка зеленого цвета.
9: Закінчення вистави «Всі краски» слухайте у нашій наступній радіопередачі.
10: Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладков.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: хочуха, и хочуха,
1: ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не, не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь! Ты не можешь сказать «хочу»!
1: Не могу! Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда! Ты же великий нехочуха!
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу! Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким нехочухой.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
3: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.